Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

уставшие взгляды в Москве лынли, а тебе не надо.

0: человек. Мы не зря мечтаем о волшебном чуде,
1: о волшебном чуде.
0: Хоть планету кружит
1: ля-ля-ля-ля-ля,
0: всемогущий век.

0: моя такая.
1: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Радио Благовестие.
1: Опять один в постели полусонной, во тьме ночи.

где ждут своих тетер, глухари. Кто мы с тобой здесь? На самом деле

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.

ни на час не расставаясь, все делить хочу с тобою. Пыль далеких переходов, шум листвы и плен.

Мака в цвет, липа в цвет. Какая красота! Все места на земле лучшие места. Все почти как в кино, и я почти ковбой. How do you do?

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио «Благовестие». В Москве 6 утра. Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Борис Алмазов. «Самый красивый конь». Читает Валерий Баринов.
1: Глава 16. Операция «Подкова». И название придумал, и сам себя руководителем назначил столбов. Он раздобыл темные очки, которые закрывали пол лица, берет, а подбородок прятал в поднятый воротник пальто. И вообще напустил на себя такой таинственный вид, что прохожие останавливались и ошарашенно смотрели ему вслед. «Так», — сказал он через 2 дня на совете звена, — «все узнал». Объект расположен во дворе дома в 2 автобусных остановках отсюда. Охрана, 2 собаки-дворняги на цепи. И старуха. Старуха иногда уходит пить чай, тогда ее сменяет старик. Вот план местности. 4 головы склонились над листом кальки. «Ясно?» — шептом спросил Столбов. «Не-а», — также шептом ответили заговорщики. «Забор, 2 доски». «Я их уже выломал. Висят на 1 гвозде. Проходим во двор. Я нейтрализую собак. Девчонки, 1 следит за проходной, 2 у забора. Ты, Панама и Бычун, твой партнер, проходите на объект. По окончании работ операция свертывается в обратном порядке. Время операции 20:00. Сейчас уже рано темнеет. Сбор в сквере у автобусной остановки. Завтра. Пароль «Панама». Отзыв «Подкова». Вечер следующего дня был на редкость гадким. Мелкий дождь вперемешку с какой-то мглой висел в воздухе. Тускло светили фонари. Панама и Бычун спрыгнули с автобуса и, озираясь, вошли в сквер. «Пароль!» — из темноты выступил Столбов. «Подкова!» — сказал Панама. «Сам ты, Подкова! Ты есть ты, Панама!» «А это пароль!» Тьфу, запутал специалистом. «Да, знакомьтесь». «Не нужно», — остановил Столбов. «Лучший способ не проболтаться, ничего не знать. Ну что ж, пошли. Наши люди уже на местах». Прижимаясь к стенам домов, они дошли до ворот. У проходной стояла Юля. «Бабка ушла, дед сидит», — сказала она. «Тихо», — зашипел Столбов. «Ты что, всю операцию провалить хочешь?» Маша заботливо придерживала доски, когда они лезли во двор. «Так, где же тут собаки?» «А их дед в проходную забрал». «Тем лучше, путь свободен, вперед!» «Слушай», — спросил Панама Бычуна, — «а ты ковал когда-нибудь?» «Вообще-то нет», — ответил Бычун. «Но ты не волнуйся, все будет нормально. Я вчера специально главу в учебнике коневодства чуть не наизусть выучил. Под куем». В бараке было темно, маленькая лампочка, желтевшая в коридоре, казалось, только подчеркивала эту темноту. «Ну, давай с крайней и начнем. Сначала снимем старые подковы. Ну-ка, дай ногу. Кому говорю, дай? Ах ты, чтоб тебя... Игорь, давай вместе ногу подымем». Они отодрали 1 подкову, 2. Лошади хрупали сено и грустно по-стариковски вздыхали время от времени. «Эх, вот незадача», — сказал Бычун. «Наши подковы не подходят, малы». «Что же делать?» — спросил Столбов. «Ничего, мы старые поставим, только копыта расчистим и поплотнее поставим». «Подождите», — сказал Столбов, — «давайте посмотрим, может, у какой-нибудь лошади копыт подходящий. Дай подкову, сейчас примерю». И он пошел в соседнее стойло. «Стой!» выпрямился Бычун. «Здесь кто-то есть!» Они замерли, осторожно скрипнула дверь. «Мальчики!» — раздался шепот. «Вы где?» Это была Юля. «Ты почему покинула пост?» — взвился Столбов. «Да?» — капризно сказала она. «Я тоже хочу посмотреть, как лошадок подковывают. И еще мне нужна старая подкова на счастье. Я вообще уже вся промокла. Давайте, работайте, я буду вам помогать. Ты ноги у лошадки смотрел? Ну и смотри себе на здоровье. А я ей сен дам». И она стала шарить в кормушке. «Ну, знаешь», — начал возмущенно Столбов. И вдруг как-то странно, рявкнув, икнув, отлетел к стене. «Ой!» — и завопил он, схватившись за живот. «Ой, легнула! Ой, легнула! Тише ты, тише!» — шептал Панама. И тут раздался такой вопль, что на него разом откликнулись собаки в проходной. «Крыса! Крыса!» — истошным голосом визжала Юлька. «Бежим!» — крикнул Бычун. Они подхватили Столбова. Тяжелые черты поволокли к дверям. Когда подбежали к двери, то услышали, как торопливо громыхает замок. «Ты есть!» — как-то отчаянно сказал Бычун. «Попались!»
2: Глава 17. «Кузнец ты, кузнец, расковался жеребец».
3: «Что там стряслось, папаша?» — спросил старшина Никифоров, слезая с мотоцикла. Старшина был грузный, в свете мотоциклетной фары его плащ блестел и делал Никифорова похожим на пожилого кита, зачем-то вылезшего на берег. Старик-сторож, с трудом сдерживая собак, заторопился. «Я так понимаю, воры?»
4: «Прям так сразу и воры!» — тихо сказал Никифоров собакам, и те, жалобно вякнув, сразу замолчали.
3: «Воры? Воры есть, несколько человек. А может, хулиганы какие?»
4: «Вот это скорее. Ну, давай глядеть, кого ты там запер».
1: «Товарищ милиционер», — услышал Никифоров тоненький голосок. У забора стояла девчонка. Она вся промокла, и дождевые капли покрывали ее лоб и щеки, как роса. Они скатывались за воротник, но девчонка этого не замечала, а только нервно сдувала капли с верхней губы. «Товарищ милиционер, мы не воры и не хулиганы».
4: «А кто это мы?»
1: «Ребята».
4: «Так, уже легче», — сказал Никифоров и отбросил капюшон. «А вы, папаш, сразу воры, воры. Хорошо, еще целый наряд не взбаламутился. Ну что, девочка, на лошадках поездить захотелось? Неуловимых мстителей насмотрелись. Только, брат, адресом ошиблись. На этих лошадках только навоз в поля вывозить.
1: Нет, мы не кататься. Мы подковать».
4: «Чего?»
1: «Лошадей подковать. А то они подкованы плохо».
4: «Видал, папаша? А ты ж воры. Это, брат, юные кузнецы. Или как там? Отряд «Красный молоток».
1: «Нет», — сказала девочка, — «просто Панама сказал, что если лошадей не перековать, то у них к весне копыта совсем пропадут».
4: «Ну, батя, что на это скажете?»
3: «Да ведь кузнец у нас уволился. Ковать некому. Лошадки, конечно, дело ногами страдают, а овощики сами ковать не решаются».
4: «Ну и что ждете, когда лошади обезножат?»
3: «Кузнеца ищем. По всему городу объявление развесили».
4: «А чего вам его искать? Вот вам кузнецы. Сколько вас?»
1: «Пятеро».
4: «Вот вам, папаш, сразу 5 кузнецов. Ну, давай, открывай конюшню. Да собак привяжи, а то напугают ребят».
3: «Момент, момент», — засуетился старик, зазвенел ключами. Никифоров завел мотоцикл и прямо на мотоцикле въехал в распахнутые двери конюшни. Быстрая тень метнулась мимо мотоцикла, но Никифоров не успел ее схватить, а прямо перед ним в снопе света плечом к плечу стояли 3 мальчишек.
4: «Так», — сказал милиционер, — «будем знакомиться, старшина Никифоров».
1: «Бычун».
3: «Пономарев».
4: «Столбов». «А где 4-й?» Мальчишки молчали. «Не бойтесь», — сказал Никифоров, — «вон девчонка мне уже все объяснила. Где 4-й? Он, что ли, в дверь прошмыгнул? Бросил вас? А вы его выдавать не хотите».
3: «Это не он, а она», — сказал Столбов.
4: мы еще с ней поговорим.
1: Не надо с ней ничего говорить, возразил Бычун. Она для меня больше как человек не существует.
4: И для меня, согласился Столбов. Накажем ее всеобщим презрением.
3: Ну-ну, Никифоров прошелся по конюшне. Накажете, накажете, кузнец ты, кузнец, запел он вдруг. Расковался жеребец, кузнец ты, кузнец. Он переходил из стойла в стойло, светил фонариком. Кузнец ты, кузнец. Кто у вас начальником, папаша? Надо будет участковому его навестить.
4: Да начальник в больнице лежит уже второй месяц. У него инфаркт. Сердце, значит.
3: На такие копыта посмотришь моментом. Инфаркт заработаешь. Кузнец ты, кузнец, расковался жеребец. А ну-ка давай вот этого разутого в проход.
1: Никифоров скинул плащ, снял китель и засучил рукава рубашки.
3: Ну, ребятки, посмотрим, помнит ли бывший сержант конной милиции Никифоров П.И., как он лошадей ковал.
1: Никифоров зажал заднюю ногу коня коленями и ловко начал срезать старый роговой слой.
3: А вот теперь стрелочку, кузнец ты, кузнец. А вот подкову, ну-ка, посвети. А вот гвоздиком, кузнец ты, кузнец. Ну, а теперь краешки щипцами обкусим, спилим. Картинка. Так как это вы надумали коней приковать? Подай клещи.
4: Да на сборе неохотно начал Столбов.
3: Ты веселей, веселей. Вот на сборе, значит, решили коней ковать.
4: Да нет, решили тимуровские дела делать. А то мы по тимуровским делам план не выполняем.
1: О, Господи, вздохнул сторож, и здесь план.
4: Ну вот, а поручили это дело Пономареву.
1: Это специально, заговорила Маша взволнованно. Это Васька Мослов специально придумал, чтобы Игорь поручение не выполнил, а его за это из пионеров исключить.
3: Ишь ты, старшина Никифоров даже фуражку на затылок сдвинул. И послал вас в конюшню коней перековывать. Поди, значит, туда, не знаю куда, как в сказке.
4: Да нет, сказал Панама, это я сам придумал. На коней же смотреть жалко.
3: Так, кузнец ты, кузнец. А Мослов, это кто?
4: Председатель совета отряда.
1: Начальник, сокрушенно вздохнул старичок.
3: А вы его переизберите, сказал милиционер, приколачивая последнюю подкову. Выводи следующего. Переизберите и вся музыка, чтобы интриги не разводил.
4: Вот и именно что, сказал старичок. И вся музыка.
1: Ну да, возразила Маша. Его старшая пионер-вожатая очень ценит.
3: А вот я зайду к вам в школу, зайду.
4: Какая школа? Не надо в школу, сказал Панама. Мы же сами в конюшню-то пошли.
1: Он нас не посылал?
4: Да, вдруг возмутился Столбов. Он говорит, соберите макулатуру, сходите старикам в булочную. Только, говорит, обязательно старикам скажите, чтобы они отзывы о вашей работе в школу написали. Мне для отчета нужно. Разве это тимуровские дела? Разве так Тимур поступал?
1: О, Господи, вздохнул старичок. И тут отчет давай. Тимур никогда не делал хорошие дела в расчете на похвалу. Нужно, чтобы тайна была. Понимаете? Тайна.
3: Понимаю. Давай подкову. Тайны я вам хоть килограмм отыщу, кузнец ты, кузнец. Мне от этих тайн некуда деваться. Ты давай вот что. Ты приходи ко мне в пикет. Будешь мне помогать.
4: Будем преступников ловить, задохнулся Столбов. И пистолет дадут.
3: Будем следить.

0: Православный букварь. Я, матушка Наталья, приветствую вас, дорогие мои. Детскую Библию в исполнении Иннокентия Смоктуновского мы слушаем с вами. В последней передаче прозвучала притча о сеятеле. «Бог поручил мне быть сеятелем», — говорит Иисус об Отце Своем Небесном. «А вы сами должны решить, какой почвой вы должны быть». Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай, то есть сердца ваши будут открыты для Господа. Сегодня притча о блудном сыне. Послушайте ее внимательно.
1: Книжники и фарисеи, учителя закона Божьего, не любили простых людей, окружавших Иисуса. Можно подумать, что он нарочно собирает вокруг себя всех этих грешников. Недовольно ворчали они. Тогда Иисус рассказал им следующую историю. В Израиле жил один богач. У него было много земли, скота, денег. Два сына помогали ему по хозяйству. Работа у них была тяжелая от зари до зари. Они знали, что когда отец умрет, все наследство будет разделено между ними. Нет, они вовсе не желали смерти отцу, но оба мечтали о том времени, когда получат богатое наследство. Наконец, младший сын не вытерпел и пришел к отцу. «Почему мне нельзя получить мою часть наследства уже сейчас?» – спросил он. «Неужели надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым?» Отец очень любил своих сыновей и желал им счастья. Итак, он разделил свое имение между ними. Младший сын, которому надоела тяжелая работа, оглядев свою часть наследства, сказал: «Что мне делать со всеми этими полями и амбарами? Лучше я продам их и буду иметь деньги». Итак, младший сын продал свою часть имения и отправился по свету искать.

искать счастье. А старший сын остался дома и продолжал работать вместе с отцом. И вот младший сын пришел в большой город. Он никогда раньше не видел городов, подобных этому. Чего там только не было. Вкусная еда, дорогое вино, уютные кабачки и богатые лавки. Городская молодежь, узнав, как много у него денег, поспешила с ним подружиться, чтобы весело кутить на деньги богатого приятеля. В одно прекрасное утро молодой человек, как обычно, проснулся поздно, умылся и сел завтракать. Потом оделся и начал строить планы на предстоящий день. Развлечения стоили денег, и он достал свой кошелек. Но, увы, он был пуст. Юноша кинулся к своим друзьям. «Я истратил на вас все деньги, что же мне теперь делать?» Друзья только засмеялись в ответ и поспешили оставить его. Больше он их никогда не видел.

На другой день младший сын, голодный и печальный, решил: «Пойду поищу работы, не могу же я сидеть без денег». Но никакой работы, кроме как пасти свиней, он не нашел. Зарабатывал же он так мало, что денег не хватало даже на еду. Он радовался, если ему удавалось поесть того месива, которое давали свиньям. До того он был голоден. Однажды он пас свиней в поле и в сердцах воскликнул: «Что же я сижу здесь? В имении моего отца даже слуги едят досыта. Я знаю, что мне делать. Я вернусь домой и скажу отцу, что я очень сожалею, что поступил неразумно. Я попрошусь к нему в слуги. Я не достоин больше быть его сыном».

тех пор, как младший сын исчез, отец каждый день выходил на дорогу, ведущую в город, в надежде, что младший сын вернется домой. И когда он, наконец, увидел возвращающегося сына, то бросился ему навстречу, радостно обнял его и повел в дом. «Сегодня мы устроим праздник», — радостно сказал отец и приказал слугам принести сыну чистую одежду и золотой перстень. Поздно вечером вернулся с поля старший сын. Он услышал музыку и спросил слуг, что за праздник в доме. «Это в честь твоего младшего брата», — отвечали слуги. «Хозяин думал, что он пропал, может быть, умер, а сегодня он вернулся домой целый и невредимый». Старший сын в дом не вошел. Брата следовало бы проучить за то, что он прокутил деньги, а не устраивать в его честь праздник, негодовал он. Отец вышел во двор и обнял старшего сына. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал он ласково. «Я не представляю, как бы я жил без тебя. Но твой брат, он словно умер и воскрес для меня. Разве я могу не радоваться?» И, обращаясь к книжникам и учителям закона, Иисус сказал: «Понимаете, Бог любит вас. Он радуется, что вы стараетесь жить по Его закону. Но радости Его нет предела, когда кто-нибудь из грешников, из Его пропавших сыновей, возвращается в Его дом».

И в заключении несколько строк из 11-го псалма. «Слова Господни, суть слова чистые, серебро очищенное, седьмикратно переплавленное». Помните об этом, мои хорошие, ангела вам хранит.

0: Молитвы русских поэтов.
1: О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: прости угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество. Александр Блок.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Мягкие овощи и фрукты можно измельчить в пюре и заморозить на зиму в формах для льда или маленьких контейнерах.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио Благовестие. Московское время 8:00. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В неделю третью по Пасхе святых жен мироносец митрополит Воронежский Лискинский Леонтий возглавил воскресное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Архипастырь совершил божественную литургию и пресвитерскую хиротонию. После литургии владыка впервые совершил чин посвящения в сестры милосердия. Ежедневник. Преплавение Пятидесятницы. Название праздника «Преплавение» означает половину срока, то есть середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Праздник отмечается в среду 4-й седмицы после Пасхи. Наименование праздника церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в одни своей земной жизни, в третий год своей евангельской проповеди, в преплавение ветхозаветного праздника Кущи, вошел в церковь и учил. Праздник Кущи был одним из трех великих всенародных еврейских праздников. В память пребывания евреев в кущах, то есть шалашах, во время странствования их по пустыне, и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из которых первый и последний были особенно святы. Обрядом 8-го дня, состоявшим в связи с христианским праздником Преплавения, был обряд торжественного возлияния воды. В Преплавение праздника Кущи Господь вошел в храм Иерусалимский и учил. Иудеи, слыша учение, произносимое Господом в праздник, дивились, говоря, как Он знает Писание, не учившись. От божественного учения Господа Преплавение стало праздником для Церкви Христовой. День Преплавения – древний христианский праздник. О нем упоминал в своих поучениях святитель Иоанн Златоуст. В V веке – Анатолий Константинопольский, в VII – преподобный Андрей Критский, в VIII – святой преподобный Иоанн Дамаскин, в IX – преподобный Феофан Исповедник воспели преплавение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа в праздник преплавения Пятидесятницы.
2: Цитатник.
1: «Личиною добра, оставшегося в падшем естестве, враг старается всех отвлечь от Христа, доказывая злохитро, что падшее добро есть единственное добро, ибо оно таким и кажется тому, кто не знает учения Христова, кто, несмотря на все обольщения врага, будет держаться евангельского учения, тот должен неизбежно пережить борьбу внутри себя. Падшее естество любит себя и любит мир, а Евангелие требует самоотвержения и любви к Богу. Поэтому согласия между ними не может быть никогда». Преподобный Никон Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

0: «Слово архипастыря». На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Пост – время духовного и телесного очищения. Можно ли самостоятельно изменять его правила?
1: Мне кажется, это одна из уловок врага рода человеческого, который, видя желание человека приблизиться к Богу и видя, что вот у церкви есть все для этого средства, он начинает говорить: да это не важно, это вот главное, вот это. Нет главного и неважного. Есть набор средств, которые человеку помогают, ну, во всех сферах.

Небесный, и в душевный, и в духовный, и всеми ими обладает Святая Церковь. И сказать, что важно духовное, а телесное не важно, это все равно сказать, надо тебе подняться на крышу, да? Первые ступеньки не важны. Ты сразу уже запрыгивай на крышу и начинай с главного. Просто все делается постепенно. И особенно для неофита, человека, приходящего к Богу, очень важно проявить послушание, послушание церкви. Что такое пост? Пост – это отказ, добровольный отказ от каких-то видов пищи, чтобы не есть много. Я говорю, сейчас беру только вот такую пищевую часть, потому что пост – это вообще-то касается всего поведения человека, это воздержание, это размышление над своей жизнью, воздержание в словах, в развлечениях. Как ты еще покажешь свое желание идти к Богу, угодить Ему, если ты не будешь совершать малые подвиги, да, какие-то ограничения, если ты не будешь слушаться предания церкви? А в предании церкви посты, православная церковь, другие вероисповедания, так скажем, уже утратили в основном пост. А пост – это отличное средство для того, чтобы смирить себя. Плоть, она, как отцы говорят, что плоть противоборствует духу. Если мы развиваем плоть, ублажаем ее, то дух при этом томится в темнице. И аскеты, они для того всегда и ограничивали себя во всем, чтобы дать свободу духу. Поэтому и духовно надо развиваться. Но духовное развитие, оно, конечно, и заключается в том, чтобы научиться владеть собой, управлять собой. Сказать, что я выше этих вот... То есть я распоряжаюсь, когда мне есть, когда мне не есть. Животные, они вращаются в этом мире и ведутся органами чувств. А человек все-таки, у него есть царь. Это дух, это ум. И он волен, это его свобода духовная, он волен себя ограничивать в одном для того, чтобы преуспеть в другом. Поэтому не нужно слушать таких вот отговоров и просто воспринимать, особенно человеку новоначальному, нужно воспринять все предание церкви в полноте и не его пытаться изменить, под себя переписать, подкорректировать, а самому себя исправлять, чтобы войти в дух достойных своих предшественников.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «мерзкий». Произнося это неприятное слово, мы никак не связываем его с «мерзнуть», «мерзлота», «мороз». А ведь на самом деле это ближайшие родственники. Что общего может быть между лежащими за ними понятиями и представлениями? А вспомним о такой паре тесно связанных слов, как «стыд» и «стынуть». Язык отмечает и тут, и там очень тонкие проявления чувств. Нечто очень отвратительное может вызвать такую же внутреннюю дрожь, легкий озноб, как и холод. «Мерзкий», по-видимому, и значило вначале «отвратительный», да.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Если на разделочную доску надеть канцелярские резинки, она не будет скользить по столешнице.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о заблудшей овце. Говорит Христос: кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А нашедший возьмет ее на плечи свои, с радостью пришедший домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии, говорит Господь в Евангелии от Луки. И вот представьте себе, каково милосердие Божие. Вот каждый из тех, кто совершает смертные грехи, тот же подзаборный пьяница, который валяется, потеряв человеческий образ, его душа Богу дороже, чем вся вселенная. Потому что он, будучи образом подобием Божиим, настолько не изверг себя в состояние скота бессмысленного, что его Богу очень хочется обрести обратно, взыскать с пути погибели в Царство Небесное. Ведь дело в том, что даже в обычной земной жизни, если у матери есть ребенок, который болен, его ведь жальче других. Просто жальче других. И она больше внимания, забот применяет к нему, чтобы он выздоровел. И Господь, безусловно, имея желание спасти всех людей, которые есть на земле, он ко всем пришел, ко всем стучится в сердце. Только люди не принимают его, потому что им некогда. У них много других дел. Они совершенно зациклены на себе, на деньгах, на этом земном мире, и абсолютно не хотят думать о духовной жизни. Так вот, люди, которые как бы отъявленные грешники, отъявленные, так сказать, богоборцы, блудники, пьяницы, растлители, они могут покаяться. И если совершат это действие, будет, безусловно, принято Богом. Почему? Потому что не хочет Господь гибели какого-либо человека, какой бы он падший ни был. Не хочет Господь предать в руки дьявола ни одну душу, ибо он хочет всем блага, всем любви и всем спасения. Потому каждый грешник должен понимать, если он придет в храм и покается от всего сердца Богу, весь груз, вся тяжесть этого страшного, наработанного греховного объема за мгновение исчезнет. Он станет от исповеди абсолютно другим человеком. Я это ощутил на себе, когда пребывал при смерти в 82-м году. Меня Бог оставил на покаяние. Вот я первый раз в жизни пришел на исповедь. И священник, и монах Нафанаил меня исповедовал. Я от всей души, с точки зрения совести, рассмотрел свою жизнь и покаялся перед Богом. И когда он накрыл меня петрохилью, прочитал решительную молитву, я встаю от исповеди, ощущая, что как будто бетонная плита свалилась у меня с плеч. То есть Господь меня принял как вот ту самую потерявшуюся овцу, как того самого блудного сына из притч, как ту самую пропавшую драхму. Понимаете, просто то, что было до моего понимания покаяния, до осознания духовного пути во Христе, оно просто в покаянии отвалилось, как ненужный груз, который нес на своих плечах. И душа ощутила радость, ощутила свободу, легкость, физическую легкость. И захотелось ходить в храм и работать над собой дальше. Так каждому погибающему человеку Господь относится, и каждого ожидает, чтобы он вернулся, и ни в коем случае не погиб. И недаром говорит Господь в притче, что на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющим нужды в покаянии. Почему? Потому что покаяние – это волевой акт очищения себя, пересмотр своей жизни, переосмысление своих действий, чувств, мыслей, всего своего собственного образа жизни. И потому так важно, чтобы мы каялись сами и помогали прийти к покаянию наших близких.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Как в капле воды. Посмотрел человек через увеличительное стекло на хрустально чистую каплю воды и ужаснулся. И чего только в ней не было, какой нечисти не плавало. Покачал он удивленно головой и вдруг слышит: «А теперь на меня посмотри». Оглянулся человек: «Кто это?» А это его душа, которая тоже с виду казалась хрустально чистой. Из книги монаха Варнавы «Маленькие притчи».

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 6 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1484 году в Московском Кремле был заложен девятиглавый Благовещенский собор, старейший и самый маленький из всех. Он стал домовой церковью русских царей, тогда как Успенский был местом официальных церемоний, а Архангельский – местом их упокоения. Храм был богато украшен. Полы загатые яшмы, золоченые двери, а стены и иконостас создавали Феофан Грек и Андрей Рублев. Здесь хранилась государева казна, а попасть в собор из царских палат можно было по крытому переходу. При Иване Грозном слева от паперти приделали специальное крыльцо. После четвертого брака он был отлучен от причастия и, не имея возможности войти в храм, наблюдал за службой оттуда. 6 мая 1742 года уже в Успенском соборе прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны. Ее кортеж из десятка экипажей, украшенных золотом и парчой, медленно двигался к Кремлю. Она ехала сквозь коридоры с гвардейцев, которые и привели к власти дочь Петра. Мантию и корону императрица возложила на себя сама, как принадлежащие ей по праву прямого наследства. В этот день в 1937 году было открыто регулярное воздушное сообщение по маршруту Ленинград-Москва. Поначалу линию обслуживали шестиместные самолеты К-5, а полет продолжался 3,5 часа. 6 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа. Футболисты играли на стадионе в Приморском парке на поле, покрытом воронками от снарядов. На ряде позиций установили репродукторы, чтобы бойцы слышали трансляцию матча, ставшего символом жизни для защитников города. В этот день в 1945 году закончилась трехмесячная осада немецкой крепости Бреслау. 50-тысячный гарнизон столицы Силезии капитулировал перед советскими войсками. А город, который столетиями делили немцы и поляки, вернулся в состав Польши под историческим названием Вроцлав. 6 мая 1975 года за мужество и героизм город Воронеж был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. В 1776 году в этот день родился светлейший князь Петр Волконский, создатель российского генштаба. За два года до вторжения Наполеона он убедил царя создать единую структуру военного управления и планирования. Также по его инициативе были составлены подробные военно-топографические карты страны, что сыграло неоценимую роль в Отечественной войне 12 года. Наша церковь чтит сегодня Иверскую икону Божией Матери. Чудотворный образ пребывает на Афоне и никогда не покидал Святую Гору. В 1648 году игумен Иверского монастыря подарил царю Алексею Михайловичу точный список. До революции он пребывал в Новодевичьем монастыре, после закрытия которого хранился в историческом музее. 6 мая 2012 года святой образ был возвращен в обитель.
0: Хроноскоп.

0: Своя дорога.
1: Камиль Николя Фламарион – французский астроном и писатель, внесший огромный вклад не только в изучение звездного неба, но и в популяризацию астрономии. Камиль Фламарион родился в 1842 году в маленьком французском городке. Мать будущего ученого уделяла большое внимание воспитанию и образованию детей. В 4 года Камиль свободно читал, учился писать, в 5 лет успешно начал осваивать грамматику и математику. Он постоянно задавал взрослым вопросы. Особенно его волновало, на чем покоится Земля, и если ни на чем, то почему никуда не падает. Вразумительного ответа мальчику никто из его окружения дать не мог. Первым наблюдательным прибором в жизни будущего астронома стало ведро с водой. На водной поверхности, словно в зеркале, Фламарион в 1847 году наблюдал кольцеобразное солнечное затмение. А почти 4 года спустя ему снова удалось увидеть затмение. На сей раз уже опытный мальчик смотрел на светило через закопченное стекло. Еще через 2 года земляне наблюдали комету. Фламарион сделал тогда много зарисовок и впоследствии поместил их в своей книге по астрономии. В 16 лет, когда Фламарион жил в Париже, работая учеником гравера, он заболел. Пришедший доктор заметил рукопись под названием «Всеобщая космогония», заявил, что юноше с такими способностями не место в граверной мастерской, и помог ему устроиться в Парижскую обсерваторию. Годы самообразования не прошли даром. Фламарион успешно сдал экзамены и получил степень бакалавра по науке и литературе. И все время продолжал писать. Первый его печатный труд назывался «Множественность обитаемых миров» и был весьма тепло встречен публикой. Самой знаменитой книгой стала «Популярная астрономия». На лекции Фламариона приходили сотни парижан. В магазинах скупали подзорные трубы. Все хотели созерцать небо, о котором так красочно рассказал ученый. Фламарион тем временем продолжал расширять свои познания. Кроме астрономии, он занимался проблемами вулканологии, земной атмосферы, климатологии. Он 11 раз поднимался на аэростате в разных атмосферных условиях в дневное и ночное время. В конце жизни увлекся спиритуализмом, паранормальными явлениями и неведомыми возможностями человеческой психики. С именем самого Фламариона, а также с именами его родственников и названиями произведений связаны многочисленные космические объекты. Его книги переиздают и читают до сих пор.
2: Математический порядок астрономической организации Вселенной обязан своим происхождением разуму, без сомнения высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов. Природа не только показывает Бога, но и доказывает Его. Камиль Фламарион, французский астроном.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Синий май, заревая теплынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна на полу кружевные узоры. Наша горница хоть и мала, но чиста. Я с собой на досуге. В этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышит, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать. Все как есть, без конца принимая, принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Сергей Кузьмин.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

себя, ни врагов.

0: Говорят.
1: Грязную духовку можно сбрызнуть изнутри нашатырным спиртом, закрыть и оставить на ночь. Утром пригоревший жир и другие загрязнения легко удалятся с помощью мокрой тряпки или губки.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Помни, ты герой.
1: Православный букварь. Я, матушка Наталья, приветствую вас, дорогие мои. Детскую Библию в исполнении Иннокентия Смоктуновского мы слушаем с вами. В последней передаче прозвучала притча о сеятеле. «Бог поручил мне быть сеятелем», — говорит Иисус об Отце Своем Небесном. «А вы сами должны решить, какой почвой вы должны быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай, то есть сердца ваши будут открыты для Господа». Сегодня притча о блудном сыне. Послушайте ее внимательно.
2: Книжники и фарисеи, учителя закона Божьего, не любили простых людей, окружавших Иисуса. Можно подумать, что он нарочно собирает вокруг себя всех этих грешников, недовольно ворчали они. Тогда Иисус рассказал им следующую историю. В Израиле жил один богач. У него было много земли, скота, денег. Два сына помогали ему по хозяйству. Работа у них была тяжелая от зари до зари. Они знали, что когда отец умрет, все наследство будет разделено между ними. Нет, они вовсе не желали смерти отцу. Но оба мечтали о том времени, когда получат богатое наследство. Наконец, младший сын не вытерпел и пришел к отцу. «Почему мне нельзя получить мою часть наследства уже сейчас?» – спросил он. «Неужели надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым?» Отец очень любил своих сыновей и желал им счастья. Итак, он разделил свое имение между ними. Младший сын, которому надоела тяжелая работа, оглядев свою часть наследства, сказал: «Что мне делать со всеми этими полями и амбарами? Лучше я продам их и буду иметь деньги». Итак, младший сын продал свою часть имения и отправился по свету искать счастье. А старший сын остался дома и продолжал работать вместе с отцом. И вот младший сын пришел в большой город. Он никогда раньше не видел городов, подобных этому. Чего там только не было. Вкусная еда, дорогое вино, уютные кабачки и богатые лавки. Городская молодежь, узнав, как много у него денег, поспешила с ним подружиться, чтобы весело кутить на деньги богатого приятеля. В одно прекрасное утро молодой человек, как обычно, проснулся поздно, умылся и сел завтракать. Потом оделся и начал строить планы на предстоящий день. Развлечения стоили денег, и он достал свой кошелек. Но, увы, он был пуст. Юноша кинулся к своим друзьям. «Я истратил на вас все деньги, что же мне теперь делать?» Друзья только засмеялись в ответ и поспешили оставить его. Больше он их никогда не видел.

На другой день младший сын, голодный и печальный, решил: «Пойду поищу работы, не могу же я сидеть без денег». Но никакой работы, кроме как пастись свиней, он не нашел. Зарабатывал же он так мало, что денег не хватало даже на еду. Он радовался, если ему удавалось поесть того месива, которое давали свиньям. До того он был голоден. Однажды он пас свиней в поле и в сердцах воскликнул: «Что же я сижу здесь? В имении моего отца даже слуги едят досыта. Я знаю, что мне делать. Я вернусь домой и скажу отцу, что я очень сожалею, что поступил неразумно. Я попрошусь к нему в слуги. Я не достоин больше быть его сыном».

тех пор, как младший сын исчез, отец каждый день выходил на дорогу, ведущую в город, в надежде, что младший сын вернется домой. И когда он, наконец, увидел возвращающегося сына, то бросился ему навстречу, радостно обнял его и повел в дом. «Сегодня мы устроим праздник», — радостно сказал отец и приказал слугам принести сыну чистую одежду и золотой перстень. Поздно вечером вернулся с поля старший сын. Он услышал музыку и спросил слуг, что за праздник в доме. «Это в честь твоего младшего брата», — отвечали слуги. «Хозяин думал, что он пропал, может быть, умер, а сегодня он вернулся домой целый и невредимый». Старший

и воскрес для меня, разве я могу не радоваться? И, обращаясь к книжникам и учителям закона, Иисус сказал: «Понимаете, Бог любит вас. Он радуется, что вы стараетесь жить по Его закону. Но радости Его нет предела, когда кто-нибудь из грешников, из Его пропавших сыновей, возвращается в Его дом».

И в заключении несколько строк из 11-го псалма. «Слова Господни, суть слова чистые, серебро очищенное, седьмикратно переплавленное». Помните об этом, мои хорошие, ангела вам хранитель.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Игра слов.
0: Игра слов. Игра слов.
3: Слово «блуза». Французское «блуз», из которого мы создали свое «блуза», произошло от латинского «пелузия» – «пелузская одежда». В египетском городе, известном в Европе под именем Пелузиума, процветало производство синей краски, индиго и тканей, окрашенных в синий цвет. Моду на куртки из такой ткани занесли в Европу крестоносцы.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Если ананас не слишком сладкий, его можно чуть-чуть посолить и оставить на 10-15 минут. Вкус изменится в лучшую сторону и будет гораздо слаще.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Имена победы.
1: Я Меркулов Иван Данилович. Родился в 1924 году в селе Старая Ведуга, в семье крестьянина. Окончил семилетку, работал в колхозе. Потом переехал в Воронеж, стал слесарем на авиазаводе. Поступил в школу фабрично-заводского ученичества. В 41 году стал комсомольцем. Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты бомбили Воронеж, был ранен. Вернулся на лечение в родное село, но вскоре его захватили враги, и я оказался в оккупации. Мне удалось установить связь с партизанами и по мере возможности доставлять им продукты, оружие, помогать бойцам выходить из окружения. В 42 году меня призвали в армию и сразу отправили на фронт. Я стал наводчиком станкового пулемета 312-го стрелкового полка, 26-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 2-й Белорусский фронт. 22 февраля 44 года мы били фашистов под Новгородом, освобождая город Холм. Я тогда был младшим сержантом. Нашему продвижению вперед мешала вражеская огневая точка. Исчерпав все возможности, я решил содействовать выполнению боевой задачи, закрыв собой амбразуру. Похоронен в деревне Осиновка. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

0: греха. Притчи. Бабочка. Села бабочка-однодневка на многолетнюю бруснику и начала восторгаться всем, что умела увидеть. Солнце-то какое доброе, красивое! Роса, никакие самоцветы с ней не сравнятся! А лук-то какой зеленый, небо какое синее! А воздух? У меня даже не хватает слов, чтобы описать его. Одно только могу сказать: слава Богу за все! Надо же! Столько лет живу и ничего этого не замечала, подумала брусника, а вслух сказала: ничего, завтра ты ко всему этому привыкнешь.
1: Завтра для меня уже не будет, печально ответила бабочка, навсегда закрывая глаза. И брусника со стыдом призналась себе, что почти за 100 лет она не увидела и, главное, не оценила всего того, что успела эта бабочка за единственный день своей жизни.

0: Говорят.
1: Почистить москитную сетку на окнах можно с помощью ролика для чистки одежды.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». В Москве час дня.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: Объеже в преполовине праздника.
4: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
3: Пришел час его.
2: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное царство.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Тяжелая болезнь или суровый приговор – это наказание за прошлые грехи или предотвращение новых?
1: Ну, это и то, и другое, и третье. Потому что Бог нас любит, мы Его дети –

Разуметь и научить уже по-другому действовать. А третье – это совершенствование человека. Он становится лучше, потому что именно в трудностях, именно в преодолении испытаний закаляется дух, и человек становится мудрым, опытным. Вот именно через преодоление трудностей, через возвышение над обстоятельствами негативными. Поэтому сложно здесь говорить, за что и почему, но главное, что Бог нас любит и направляет нас к добру. Поэтому наши ошибки имеют последствия воспитательные, негативные. Ну и помимо того, конечно, справедливость есть. Если ты сеешь, кому-то можешь навредить, то это возвращается, зло возвращается. Вот. И добро возвращается. Все взаимосвязано.

И если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, если мне укрыться нечем от холода и темноты.

за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. И если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану, за звездный пояс млечный.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Мой светлый храм в безбрежности развернутых степей, где нет людской мятежности, ни рынков, ни цепей, где так привольно царственно пылает грудь моя молитвой благодарственной за чудо бытия. Мой тайный храм над кручами зажженных солнцем гор, мой

моя святыня вечная, в безгранности морской, где воля бесконечная над малостью людской, где лишь тревога бурная гремит своей трубой, где только высь лазурная над бездной голубой. Юргис Балтрушайтис.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

стоит у городов, и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько

0: что совсем. Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Хроноскоп.
2: На календаре сегодня 6 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1484 году в Московском Кремле был заложен девятиглавый Благовещенский собор, старейший и самый маленький из всех. Он стал домовой церковью русских царей, тогда как Успенский был местом официальных церемоний, а Архангельский – местом их упокоения. Храм был богато украшен. Полы загатые яшмы, золоченые двери, а стены и иконостас создавали Феофан Грек и Андрей Рублев. Здесь хранилась государева казна, а попасть в собор из царских палат можно было по крытому переходу. При Иване Грозном слева от паперти приделали специальное крыльцо. После четвертого брака он был отлучен от причастия и, не имея возможности войти в храм, наблюдал за службой оттуда. 6 мая 1742 года уже в Успенском соборе прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны. Ее кортеж из десятка экипажей, украшенных золотом и парчой, медленно двигался к Кремлю. Она ехала сквозь коридоры с гвардейцев, которые и привели к власти дочь Петра. Мантию и корону императрица возложила на себя сама, как принадлежащее ей по праву прямого наследства. В этот день в 1937 году было открыто регулярное воздушное сообщение по маршруту Ленинград-Москва. Поначалу линию обслуживали шестиместные самолеты К-5, а полет продолжался 3,5 часа. 6 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа. Футболисты играли на стадионе в Приморском парке на поле, покрытом воронками от снарядов. На ряде позиций установили репродукторы, чтобы бойцы слышали трансляцию матча, ставшего символом жизни для защитников города. В этот день в 1945 году закончилась трехмесячная осада немецкой крепости Бреслау. 50-тысячный гарнизон столицы Силезии капитулировал перед советскими войсками. А город, который столетиями делили немцы и поляки, вернулся в состав Польши под историческим названием Вроцлав. 6 мая 1975 года за мужество и героизм город Воронеж был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. В 1776 году в этот день родился светлейший князь Петр Волконский, создатель российского генштаба. За два года до вторжения Наполеона он убедил царя создать единую структуру военного управления и планирования. Также по его инициативе были составлены подробные военно-топографические карты страны, что сыграло неоценимую роль в Отечественной войне 12 года. Наша церковь чтит сегодня Иверскую икону Божией Матери. Чудотворный образ пребывает на Афоне и никогда не покидал Святую Гору. В 1648 году игумен Иверского монастыря подарил царю Алексею Михайловичу точный список. До революции он пребывал в Новодевичьем монастыре, после закрытия которого хранился в историческом музее. 6 мая 2012 года святой образ был возвращен в обитель.
1: Хроноскоп.

0: Своя дорога.
1: Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, механик, оптик и астролог. Первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. Заложил основы теории затмений. Усовершенствовал телескоп. Ввел ряд понятий в математике и физике. Иоганн Кеплер родился в 1571 году в городе Вайлдерштадт Священной Римской империи. Отец будущего астронома служил наемником в испанских Нидерландах. Мать содержала трактир, подрабатывала гаданием и траволечением. Она же показала сыну яркую комету, когда ему было 6 лет, а позже и лунное затмение. Первым местом обучения Кеплера стала школа при монастыре. Он окончил ее в 18 лет, обнаружив выдающиеся способности и получив от городских властей стипендию на дальнейшее образование. В университете в Тюбингене молодой человек впервые услышал о разработанной Николаем Коперником гелиоцентрической системе мира и сразу стал ее убежденным сторонником. Одновременно проявив незаурядные математические способности, Кеплер был приглашен читать лекции по математике в университете города Граца. Там он издал свою первую книгу «Тайна мира», в которой попытался найти гармонию Вселенной. После дальнейших открытий книга утратила свое первоначальное значение. Однако в наличие скрытой математической гармонии мира ученый верил до конца жизни. Кеплер совершил много открытий в разных сферах. Например, он предположил, что наибольшая плотность упаковки шаров достигается при их пирамидальном упорядочивании друг над другом. Доказать этот факт не удавалось на протяжении 400 лет. Первое сообщение о подтверждении гипотезы Кеплера появилось лишь в 1998 году. В один из периодов своей жизни Кеплер служил придворным астрономом в Праге. Императорская казна была пуста, жалования звездочету платили нерегулярно, и он подрабатывал составлением гороскопов. Когда Кеплеру было 44, его мать обвинили в колдовстве. Ученому удалось спасти ее от костра, но длившиеся более 5 лет следствие и суд подорвали жизненные силы женщины. Она умерла вскоре после освобождения. Сам Кеплер пережил мать на несколько лет, оставив после себя 27 опубликованных рукописей и множество неопубликованных. Они позже были изданы в 22-томном сборнике. Ученые последующих поколений, оценившие значение трудов Кеплера, назвали его законодателем неба.
2: «Велик наш Господь, и велика держава Его, и премудрости Его нет конца. Хвалите Его, солнце, луна и звезды и планеты, на каком бы языке восхваление ни происходило, а также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, воспевай честь и славу Господу всю твою жизнь». Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Слово «платформа». Французский языковед Мишель Бреаль указывает на это слово, как, например, до чего далеко переносимые значения могут уходить от первоначального, основного. Французское «платформа» значило сперва «плоская крыша дома», потом получило значение «дебаркадер железнодорожной станции». Теперь мы употребляем это слово и в смысле любая ровная площадка из твердого материала. И геологическая область, в которой не происходит землетрясений. И железнодорожный вагон без стенок и крыши. И, наконец, программа партий, действий, убеждений. А ведь буквальное значение, лежащее в основе всех этих вариантов, совсем простое. Плоскоформенное, от платы плоский, формы – форма.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Раствор йода в воде, распрысканный на кошачий туалет, помогает уменьшить его запахи.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

с любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полуночи я буду сам не свой. Пройду по обреку.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о заблудшей овце. Говорит Христос: кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А нашедший возьмет ее на плечи свои, с радостью пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии, говорит Господь в Евангелии от Луки. И вот представьте себе, каково милосердие Божие. Вот каждый из тех, кто совершает смертные грехи, тот же подзаборный пьяница, который валяется, потеряв человеческий образ, его душа Богу дороже, чем вся вселенная. Потому что он, будучи образом подобием Божиим, настолько низверг себя в состояние скота бессмысленного, что его Богу очень хочется обрести обратно, взыскать с пути погибели в Царство Небесное. Ведь дело в том, что даже в обычной земной жизни, если у матери есть ребенок, который болен, его ведь жальче других. Просто жальче других. И она больше внимания, забот применяет к нему, чтобы он выздоровел. И Господь, безусловно, имея желание спасти всех людей, которые есть на земле, он ко всем пришел, ко всем стучится в сердце. Только люди не принимают его, потому что им некогда. У них много других дел. Они совершенно зациклены на себе, на деньгах, на этом земном мире и абсолютно не хотят думать о духовной жизни. Так вот, люди, которые как бы отъявленные грешники, отъявленные, так сказать, богоборцы, блудники, пьяницы, растлители, они могут покаяться. И если совершат это действие, будет, безусловно, принято Богом. Почему? Потому что не хочет Господь гибели какого-либо человека, какой бы он падший ни был. Не хочет Господь предать в руки дьявола ни одну душу, ибо он хочет всем блага, всем любви и всем спасения. Потому каждый грешник должен понимать, если он придет в храм и покается от всего сердца Богу, весь груз, вся тяжесть этого страшного, наработанного греховного объема за мгновение исчезнет. Он станет от исповеди абсолютно другим человеком. Я это ощутил на себе, когда пребывал при смерти в 1982 году. Меня Бог оставил на покаяние. Вот я первый раз в жизни пришел на исповедь. И священник, и монах Нафанаил меня исповедовал. Я от всей души, с точки зрения совести, рассмотрел свою жизнь и покаялся перед Богом. И когда он накрыл меня Петрохилию, прочитал решительную молитву, я встаю от исповеди, ощущая, что как будто бетонная плита свалилась у меня с плеч. То есть Господь меня принял как вот ту самую потерявшуюся овцу, как того самого блудного сына из притч, как ту самую пропавшую драхму. Понимаете, просто то, что было до моего понимания покаяния, до осознания духовного пути во Христе, оно просто в покаянии отвалилось, как ненужный груз, который нес на своих плечах. И душа ощутила радость, ощутила свободу, легкость, физическую легкость. И захотелось ходить в храм и работать над собой дальше. Так каждому погибающему человеку Господь относится, и каждого ожидает, чтобы он вернулся, и ни в коем случае не погиб. И недаром говорит Господь в притче, что на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели 99 праведниках, не имеющим нужды в покаянии. Почему? Потому что покаяние – это волевой акт очищения себя, пересмотр своей жизни, переосмысление своих действий, чувств, мыслей, всего своего собственного образа жизни. И потому так важно, чтобы мы каялись сами и помогали прийти к покаянию наших близких.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Живой пример. Прожил дуб 1000 лет и решил, что он бессмертен. Но тут сверкнула молния, и остался от него один огромный, обугленный

0: Говорят.
1: Добавьте немного яблочного уксуса в воду, в которой вы варите бульон. Он вытянет коллаген из костей и сделает бульон более насыщенным.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Православный букварь.
1: Я, матушка Наталья, приветствую вас, дорогие мои. Детскую Библию в исполнении Иннокентия Смоктуновского мы слушаем с вами. В последней передаче прозвучала притча о сеятеле. «Бог поручил мне быть сеятелем», — говорит Иисус об Отце Своем Небесном. «А вы сами должны решить, какой почвой вы должны быть». Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай, то есть сердца ваши будут открыты для Господа. Сегодня притча о блудном сыне. Послушайте ее внимательно.
2: Книжники и фарисеи, учителя закона Божьего, не любили простых людей, окружавших Иисуса. Можно подумать, что он нарочно собирает вокруг себя всех этих грешников. Недовольно ворчали они. Тогда Иисус рассказал им следующую историю. В Израиле жил один богач. У него было много земли, скота, денег. Два сына помогали ему по хозяйству. Работа у них была тяжелая от зари до зари. Они знали, что когда отец умрет, все наследство будет разделено между ними. Нет, они вовсе не желали смерти отцу. Но оба мечтали о том времени, когда получат богатое наследство. Наконец, младший сын не вытерпел и пришел к отцу. «Почему мне нельзя получить мою часть наследства уже сейчас?» – спросил он. «Неужели надо дожидаться твоей смерти, чтобы стать богатым?» Отец очень любил своих сыновей и желал им счастья. Итак, он разделил свое имение между ними. Младший сын, которому надоела тяжелая работа, оглядев свою часть наследства, сказал: «Что мне делать со всеми этими полями и амбарами? Лучше я продам их и буду иметь деньги». Итак, младший сын продал свою часть имения и отправился по свету искать счастье. А старший сын остался дома и продолжал работать вместе с отцом. И вот младший сын пришел в большой город. Он никогда раньше не видел городов, подобных этому. Чего там только не было. Вкусная еда, дорогое вино, уютные кабачки и богатые лавки. Городская молодежь, узнав, как много у него денег, поспешила с ним подружиться, чтобы весело кутить на деньги богатого приятеля. В одно прекрасное утро молодой человек, как обычно, проснулся поздно, умылся и сел завтракать. Потом оделся и начал строить планы на предстоящий день. Развлечения стоили денег, и он достал свой кошелек. Но, увы, он был пуст. Юноша кинулся к своим друзьям. «Я истратил на вас все деньги. Что же мне теперь делать?» Друзья только засмеялись в ответ и поспешили оставить его. Больше он их никогда не видел.

На другой день младший сын, голодный и печальный, решил: «Пойду поищу работы, не могу же я сидеть без денег». Но никакой работы, кроме как пасти свиней, он не нашел. Зарабатывал же он так мало, что денег не хватало даже на еду. Он радовался, если ему удавалось поесть того месива, которое давали свиньям. До того он был голоден. Однажды он пас свиней в поле и в сердцах воскликнул: «Что же я сижу здесь? В имении моего отца даже слуги едят досыта. Я знаю, что мне делать. Я вернусь домой и скажу отцу, что я очень сожалею, что поступил неразумно. Я попрошусь к нему в слуги. Я не достоин больше быть его сыном».

тех пор, как младший сын исчез, отец каждый день выходил на дорогу, ведущую в город, в надежде, что младший сын вернется домой. И когда он, наконец, увидел возвращающегося сына, то бросился ему навстречу, радостно обнял его и повел в дом. «Сегодня мы устроим праздник», — радостно сказал отец и приказал слугам принести сыну чистую одежду и золотой перстень. Поздно вечером вернулся с поля старший сын. Он услышал музыку и спросил слуг, что за праздник в доме. «Это в честь твоего младшего брата», — отвечали слуги. «Хозяин думал, что он пропал, может быть, умер, а сегодня он вернулся домой целый и невредимый». Старший сын в дом не вошел. Брата следовало бы проучить за то, что он прокутил деньги, а не устраивать в его честь праздник, негодовал он. Отец вышел во двор и обнял старшего сына. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал он ласково. «Я не представляю, как бы я жил без тебя. Но твой брат, он словно умер и воскрес для меня. Разве я могу не радоваться?» И, обращаясь к книжникам и учителям закона, Иисус сказал: «Понимаете, Бог любит вас. Он

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

Блин-блин-блин-блин, мы не вернемся туда. Блин-блин-блин-блин, из этих лет. Блин-блин-блин-блин.

0: Говорят.
1: Заточить ножницы можно с помощью фольги. Сложите ее вдоль несколько раз, чтобы получилась толстая полоска. Разрежьте фольгу несколько раз, затем протрите ножницы.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии. Знак, что более никто, кроме него, так

0: Имена победы.
1: Я Неделин, Митрофан Иванович. Родился в 1902 году в городе Борисоглебск, Воронежской губернии. Происходил из дворянского рода Неделиных. В 17 лет вступил в ряды Красной армии, участвовал в гражданской войне. В 24 году стал членом ВКПБ. Потом окончил артиллерийские курсы усовершенствования комсостава и академические курсы усовершенствования комсостава. Участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании на стороне республиканского правительства и в советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной войны с первых дней. Сначала был командиром сформированной перед войной на Украине 2-й противотанковой артиллерийской бригады. После ее расформирования был замначальника и начальником артиллерии армии на Южном и Северокавказском фронтах, заместителем командующего артиллерией Северокавказского фронта и командиром артиллерийского корпуса, командующим артиллерией Юго-Западного и 3-го Украинского фронта. В 44-м году был произведен в генерал-полковники, а в 45-м удостоился звания Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в армии. Делал все возможное для развития ракетных войск, для становления советской космонавтики. Дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Погиб 24 октября 1960 года на Байконуре при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях. Останки были захоронены в Москве на Красной площади, в некрополе Кремлевской стены.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: Слово «простой». В старославянском языке слово это, сложенное из приставки «про» и общеиндоевропейского корня «ст», имело очень много значений, а в древнерусском и еще того больше. Главным из них было «прямой», затем «простирающийся», «расстилающийся», а еще раньше «стоящий впереди». Было и значение «свободный».

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 6 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1484 году в Московском Кремле был заложен девятиглавый Благовещенский собор, старейший и самый маленький из всех. Он стал домовой церковью русских царей, тогда как Успенский был местом официальных церемоний, а Архангельский – местом их упокоения. Храм был богато украшен, полы загатые яшмы, золоченые двери, а стены и иконостас создавали Феофан Грек и Андрей Рублев. Здесь хранилась государева казна, а попасть в собор из царских палат можно было по крытому переходу. При Иване Грозном слева от паперти приделали специальное крыльцо. После четвертого брака он был отлучен от причастия и, не имея возможности войти в храм, наблюдал за службой оттуда. 6 мая 1742 года уже в Успенском соборе прошла коронация императрицы Елизаветы Петровны. Ее кортеж из десятка экипажей, украшенных золотом и парчой, медленно двигался к Кремлю. Она ехала сквозь коридоры с гвардейцев, которые и привели к власти дочь Петра. Мантию и корону императрица возложила на себя сама, как принадлежащие ей по праву прямого наследства. В этот день в 1937 году было открыто регулярное воздушное сообщение по маршруту Ленинград-Москва. Поначалу линию обслуживали шестиместные самолеты К-5, а полет продолжался 3,5 часа. 6 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа. Футболисты играли на стадионе в Приморском парке на поле, покрытом воронками от снарядов. На ряде позиций установили репродукторы, чтобы бойцы слышали трансляцию матча, ставшего символом жизни для защитников города. В этот день в 1945 году закончилась трехмесячная осада немецкой крепости Бреслау. 50-тысячный гарнизон столицы Силезии капитулировал перед советскими войсками. А город, который столетиями делили немцы и поляки, вернулся в состав Польши под историческим названием Вроцлав. 6 мая 1975 года за мужество и героизм город Воронеж был награжден Орденом Отечественной войны первой степени. В 1776 году в этот день родился светлейший князь Петр Волконский, создатель российского генштаба. За два года до вторжения Наполеона он убедил царя создать единую структуру военного управления и планирования. Также по его инициативе были составлены подробные военно-топографические карты страны, что сыграло неоценимую роль в Отечественной войне 12-го года. Наша церковь чтит сегодня Иверскую икону Божией Матери. Чудотворный образ пребывает на Афоне и никогда не покидал Святую Гору. В 1648 году игумен Иверского монастыря подарил царю Алексею Михайловичу точный список. До революции он пребывал в Новодевичьем монастыре, после закрытия которого хранился в историческом музее. 6 мая 2012 года святой образ был возвращен в обитель.
0: Хроноскоп.

0: Слово архипастыря. На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Марфа и Мария. Действенное служение и абсолютное доверие воле Божией. Что для нас важнее?
1: Сестры Марфа и Мария. Марфа олицетворяет такое деятельное служение ближнему, забота о ближнем, такое практическое служение. А Мария – это созерцание, слушание Слова Божия, внутреннее совершенствование. Это два разных пути. Я думаю, что они не противоречат друг другу, мы их совмещаем обычно. Есть у нас время для деятельности, для служения любви и время для внимания. Но Господь похвалил Марию. Он сказал: «Марфа, Марфа, ты печешься о многом», то есть многозаботливость. А Мария избрала благую часть, единое на потребу, то, чего жаждет душа. Потому что когда душа напитается благодати Божией, когда произойдет вот это преображение сердца, то тогда, естественно, добрые дела, милосердие, служение, оно, естественно, проистекает из этого состояния живой веры. И мы знаем, что Матерь Божия, как никто другой, она всем помогает, как мать заботится о каждом чаде. Ну вот, можно еще сказать так, что есть путь мирянина и путь монаха. Мирянин учится любить ближнего, что тоже непросто, служить, помогать, а монах учится любить Бога. Вот эта двуединая заповедь о любви к Богу и ближнему. Можно разными путями идти к этому, к исполнению этой заповеди, но в любом случае они должны сойтись. Монах, познав Бога, освятившись, очистившись, научившись исполнять Его святую волю, приходит к любви к людям, он всех жалеет, все создание, молится о всем мире. И мирянин, который служит ближнему, он таким образом служит Христу и приближается к Богу. Вот у Авы Дорофея есть такое мудрое сравнение. Колесо от телеги, у которой есть ось, есть спицы. И если двигаться от обода к центру, центр – это Бог, а спицы – это как бы пути человеческие. И вот когда мы приближаемся к Богу, мы сближаемся друг с другом. Спицы, они сходятся в центре. И вот это вот такое сочетание двух заповедей о любви к Богу и ближнему. Идешь ты к центру, сближаешься с другими людьми, или ты сближаешься с другими людьми и все равно идешь к центру тогда. Вот это вот действительно исполнение закона и пророков. Любовь. Любовь, двуединая любовь к Богу и ближнему. Никто что, никакого противоречия в этом нет.

0: от греха. Притчи.
1: Своевольная волна. Захотела самая высокая и могучая волна одна, без моря жить. «Выйду на сушу и буду царицей земною», — решила она, взыграла и помчалась к берегу. А за собой часть других волн увлекла. Сколько кораблей она с ними погубила, сколько людских душ в пучину унесла, сколько зла натворила на своем пути и не перечесть. Но достигла, наконец, своевольная волна вожделенного берега, бросилась на него и... разбилась о неприступный утес. Только брызги от нее и последовавших за ней волны остались. А еще недобрая память и печаль по тем, кого она успела погубить вместе с собой.

0: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.
1: Виноградную косточку в теплый

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я весь дрожу, едва.

молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят. Чтобы избежать трещин на столовой клеенке, ее следует сразу же протереть смесью уксуса и молока в пропорции 1:1. Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

уже на исходе, только парню опять не спится. Он пишет ей что-то важное, телефон как назло садится. Телефон как положено кнопочный, и блиндаж по уму в три наката. А воздух ночной копченый такой, спят его взвода ребята. А воздух такой, спят его взвода ребята.

0: во сне почему-то детские лица, свет свечи, автомат, в кружке чай триколор на шевроне, беззвучно шепчут его уста те слова, что сказал на перроне, те слова, что сказал ей тогда на перроне. В СМС успеть подобрать слова про любовь и друзьям всем привет. Повезло, СМС-ка ушла, вот еще бы дождаться ответа, а еще бы дождаться зимы, будет отпуск, до дома билеты. А пока дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето, дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето, дай им Бог пережить эту ночь и донбасское лето.
1: Радио «Благовестие».

0: Радио «Благовестие». В Москве 7 вечера.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
2: Христос воскресе! Дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Вряд ли можно найти человека, который полностью доволен своей жизнью. В чем-то она нас устраивает, в чем-то мы бы хотели ее улучшить. Некоторые пробуют использовать для этого улучшения религию. Но будет ли плодотворным подобный подход? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Абье же в преполовине праздника...»
4: Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
3: Пришел час его.
2: В наши дни религия воспринимается как одна из сфер человеческой жизни, причем даже не самая значимая и влиятельная, скорее как одно из хобби. Многим кажется, что по большому счету ничего особенного вера в жизнь человека не приносит. Максимум, который светское общество готово ей уделить, это обезболивание страданий. Ведь религия действительно помогает их осмыслить, а значит и облегчить их проживание. Казалось бы, сюда можно включить и нравственную сферу. Но здесь светское общество готово прислушиваться к религии, если религиозные оценки совпадают с его собственными. Если религия нам в помощь, мы ее поддержим. Если она с нами не согласна, будем воспринимать ее как нечто маргинальное и несущественное. Большинство признает ее историческую роль, но не готово из-за этого менять свою собственную жизнь. В отрывке, который мы сегодня услышали, Спаситель, пришедший в Иерусалим на праздник кущей тайна, все же начинает проповедовать. Он знает, что среди иудеев есть те, кто хотел бы его смерти, но видит на празднике многих из тех, для кого его проповедь может быть важна. Так как на праздник приходят самые разные люди, и их реакции также оказываются различными. Выясняется, что некоторые даже не в курсе тех обвинений, которые к Иисусу предъявляют. Другие решают поспорить о происхождении Мессии. Однако для нас важно расслышать, что сам Спаситель говорит о своей деятельности. Зная, что самым раздражающим фактором для иудеев было нарушение субботы, Христос напоминает им, что в их собственной картине мира есть вещи поважнее. Например, заповедь об обрезании для самих иудеев оказывается выше соблюдения субботы, потому что через обрезание человек входит в завет, а заповедь о субботе оказывается лишь его частью. Не оспаривая логику иудеев, Спаситель подчеркивает, что он пришел исцелить всего человека. То есть не просто символически в обрезании пожертвовать его жизнь Творцу, но восстановить во всей целостности, открыв путь к реальному единству с Ним. В этом контексте от христианства совершенно неправильно ожидать исправления какой-то одной жизненной сферы, победы над одним-двумя пороками. Бог стал человеком совсем не для того, чтобы мы с Его помощью просто решили часть своих проблем. Он пришел, чтобы исцелить всю нашу жизнь и открыть нам путь в небесное царство.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Притча о заблудшей овце. Говорит Христос: кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А нашедший возьмет ее на плечи свои с радостью, пришедший домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии, говорит Господь в Евангелии от Луки. И вот представьте себе, каково милосердие Божие. Вот каждый из тех, кто совершает смертные грехи, тот же подзаборный пьяница, который валяется, потеряв человеческий образ, его душа Богу дороже, чем вся вселенная. Потому что он, будучи образом подобием Божиим, настолько не изверг себя в состояние скота бессмысленного, что его Богу очень хочется обрести обратно, взыскать с пути погибели в Царство Небесное. Ведь дело в том, что даже в обычной земной жизни, если у матери есть ребенок, который болен, его ведь жальче других. Просто жальче других. И она больше внимания, забот применяет к нему, чтобы он выздоровел. И Господь, безусловно, имея желание спасти всех людей, которые есть на земле, он ко всем пришел, ко всем стучится в сердце. Только люди не принимают это, потому что им некогда. У них много других дел. Они совершенно зациклены на себе, на деньгах, на этом земном мире и абсолютно не хотят думать о духовной жизни. Так вот, люди, которые как бы отъявленные грешники, отъявленные, так сказать, богоборцы, блудники, пьяницы, растлители, они могут покаяться. Если совершат это действие, будет, безусловно, принято Богом. Почему? Потому что не хочет Господь гибели какого-либо человека, какой бы он падший ни был. Не хочет Господь предать в руки дьявола ни одну душу, ибо он хочет всем блага, всем любви и всем спасения. Потому каждый грешник должен понимать, если он придет в храм и покается от всего сердца Богу, весь груз, вся тяжесть этого страшного, наработанного греховного объема за мгновение исчезнет. Он станет от исповеди абсолютно другим человеком. Я это ощутил на себе, когда пребывал при смерти в 1982 году. Меня Бог оставил на покаяние. Вот я первый раз в жизни пришел на исповедь. И священник, и монах Нафанаил меня исповедовал. Я от всей души, с точки зрения совести, рассмотрел свою жизнь и покаялся перед Богом. И когда он накрыл меня Петрохилию, прочитал решительную молитву, я встаю от исповеди, ощущая, что как будто бетонная плита свалилась у меня с плеч. То есть Господь меня принял как вот ту самую потерявшуюся овцу, как того самого блудного сына из притч, как ту самую пропавшую драхму. Понимаете, просто то, что было до моего понимания покаяния, до осознания духовного пути во Христе, оно просто в покаянии отвалилось, как ненужный груз, который нес на своих плечах. И душа ощутила радость, ощутила свободу, легкость, физическую легкость. И захотелось ходить в храм и работать над собой дальше. Так каждому погибающему человеку Господь относится, и каждого ожидает, чтобы он вернулся, ни в коем случае не погиб. И недаром говорит Господь в притче, что на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющем нужды в покаянии. Почему? Потому что покаяние – это волевой акт очищения себя, пересмотр своей жизни, переосмысление своих действий, чувств, мыслей, всего своего собственного образа жизни. И потому так важно, чтобы мы каялись сами и помогали прийти к покаяниям наших близких.

Снова небо стало голубым, снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым, добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки.

Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной. И звон смиряющий всем в душу просится, а крест сзывающий в полях разносится. И старый млад войдет, сперва помолится, поклон земной кладет, кругом поклонится. И стройно клирное несется пение, и диакон мирное твердит глашение о благодарственном труде молящихся, о граде царственном, о всех трудящихся, о тех, кому в удел страдание задано. А в церкви дым висел густой от ладана, и заходящими лучами сильными, и вкось блестящими столбами пыльными от солнца Божий храм горит и светится. В окно ж открытое несется синий дым и пенье слитное. Звонят ко всеночной, к молитве благостной. Приди ты, немощный, приди ты, радостный. Иван Аксак.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: дела?
1: Говорят.
2: Говорят.
1: Говорят.
2: Говорят.
1: Говорят.
2: Говорят.
1: Говорят.
3: Чтобы отмыть посуду из чугуна, не стоит использовать моющие средства. Просто почистите ее солью и протрите чистым сухим бумажным полотенцем.
1: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Радио «Благовестие». Московское время 20 часов. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В неделю третью по Пасхе святых жен мироносец митрополит Воронежский Лискинский Леонтий возглавил воскресное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Архипастырь совершил божественную литургию и пресвитерскую хиротонию. После литургии владыка впервые совершил чин посвящения в сестры милосердия. Ежедневник. Приплавение Пятидесятницы. Название праздника «Приплавение» означает половину срока, то есть середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Праздник отмечается в среду 4-й седмицы после Пасхи. Наименование праздника Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни Своей земной жизни, в третий год Своей евангельской проповеди, в приплавение ветхозаветного праздника Кущей, вошел в Церковь и учил. Праздник Кущи был одним из трех великих всенародных еврейских праздников. В память пребывания евреев в кущах, то есть шалашах, во время странствования их по пустыне, и особенно в память, показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из которых первые и последние были особенно святы. Обрядом 8-го дня, состоявшим в связи с христианским праздником Приплавения, был обряд торжественного возлияние воды. В приплавение праздника Кущей Господь вошел в храм Иерусалимский и учил. Иудеи, слыша учение, произносимое Господом в праздник, дивились, говоря, как Он знает Писание, не учившись. От божественного учения Господа приплавение стало праздником для Церкви Христовой. День приплавения – древний христианский праздник. О нем упоминал в своих поучениях святитель Иоанн Златоуст. В V веке – Анатолий Константинопольский, в VII – преподобный Андрей Критский, в VIII – святой преподобный Иоанн Дамаскин, в IX – преподобный Феофан Исповедник, воспели приплавение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа в праздник приплавения Пятидесятницы.
2: Цитатник.
1: «Личиною добра, оставшегося в падшем естестве, враг старается всех отвлечь от Христа, доказывая злохитро, что падшее добро есть единственное добро, ибо оно таким и кажется тому, кто не знает учения Христова, кто, несмотря на все обольщения врага, будет держаться евангельского учения, тот должен неизбежно пережить борьбу внутри себя. Падшее естество любит себя и любит мир, а Евангелие требует самоотвержения и любви к Богу. Поэтому согласия между ними не может быть никогда. Преподобный Никон Оптинский».
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и 8 вечера.

0: Имена Победы.
1: Я Переверткин Семен Никифорович. Родился в 1905 году в селе Анна Воронежской губернии в крестьянской семье. Окончил начальную школу, работал в селе. В 15 лет стал бойцом частей особого назначения. Участвовал в ликвидации банд близ станиц Таловая и Морозовская. В 16 вступил в ряды Красной армии и стал членом ВКПБ. В 1932 году служил у Тухачевского, сначала старшим секретарем, а потом сотрудником для особых поручений. Окончил Орджоникидзевскую пехотную школу и военную академию имени Фрунзе. Участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Когда началась Великая Отечественная война, встал на защиту Родины с первых дней. 44.

и Геббельса. После победы мне было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Так я завершил войну в звании генерал-майора. Потом продолжил службу в армии, работал в МВД СССР. В 58-м получил звание генерал-полковника. Погиб в 1961-м при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
0: Игра слов.
2: После дождичка в четверг. Истоки этого выражения уходят в дохристианскую эпоху, когда славяне поклонялись Перуну, богу-громовержцу, который мог изгонять зло, метать молнии и вызывать дожди. Четверг был днем поклонения Перуну. В засуху язычники приносили ему дары и молились о дожде. Но со временем поняли, что ожидать дождя в четверг – дело бесполезное. Так и возникло выражение, символизирующее ожидание чего-то маловероятного. –

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Лимон – натуральный очиститель и дезодорант. Чтобы удалить жир и освежить деревянную разделочную доску, разрежьте лимон пополам и потрите им поверхность. Оставьте на несколько минут, а затем помойте.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дорогой.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио «Благовестие».
1: Московское время 21 час.

Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Но набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.

благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио «Благовестие». В Москве 10 часов вечера.

Теперь столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. И пришло

праздник устрою, в дом позову гостей. Выйду навстречу, чтобы весь вечер полон был дом друзей. Грани стирая, свечи сжигая, полночь в окно влетит. Жадно поманит, в омут затянет, голову закружит.

лица и маски. Полночь смешает пусть света и тени, переплетение, музыка, смех и грусть. Прежние годы, встречи, невзгоды, вас и в помине нет. Что-то вернется, что-то

0: А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня ни тихой жизни жаждал и все просил огня, огня. Забыв, что он бумажный, в огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош. Ведь был солдат бумажный.
1: Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. 23 часа в Москве. Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Александр Пушкин, Евгений Онегин. Читает Иннокентий Смоктуновский.
1: О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана. Жуковский. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Имщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финлянки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодною красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный и сани, и зарею поздное сияние розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы. Таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой, рыльце мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг, увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, Тогда в смятении Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила, и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизнь не даль лежит светла, необозримо. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит, он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богатые, гребут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка, сердцу дев. Морозная ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно. Так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, нескованный зимой. две жердочки с клиены льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна, ах! А он реветь и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей, пошла. И что ж, медведь за ней, она, взглянуть назад не смея, поспешно и ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный, пред ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе, оттекчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных, дороги нет. Кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно, покорно, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь, отвсюду он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет.
2: Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке.
3: Вот мельница в присядку пляшет, и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей?
1: Героя нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют, и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасна. И любопытная теперь немного растворила двери. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутила шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола гремя встает. Все встали.
3: Он к дверям идет.
1: И страшно ей. И торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак. Нетерпеливо метаясь, хочет закричать. Не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева.
3: Ярый смех раздался дико, очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, все указывает на нее. И все кричат: «Мое! Мое!
1: Мое!» — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северной аллей, и легче ласточки влетает. «Ну, — говорит, — скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?» Но та, сестры не замечая, в постели с книгою лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Рассин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил, за 3 с полтиной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 петриады, да Мармонтеля 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит.
2: Ее тревожит сновидение, не зная, как его понять. Мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова: бор, буря, ведьма, ель, еж, мрак, мосток, медведь, метель и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том.
1: Но вот багряной рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилиц, крик и плач детей. Своей супругой дородной приехал толстый Пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов считая, от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе, с козырьком, как вам, конечно, он знаком. И отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харлякова приехал и мсье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет.

созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали читой. Идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь. Ленский входит. И с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» Теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей. Зовут, сажает двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает. Пышет бурно, в ней страстный жар и душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит слезы из очей. Хотят уж капать, уж готовы бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тяжком и усидела за столом. Траги нервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, не один Евгений смятение Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью, пересоленый. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и блан-манже цимлянские несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобных талии твоей, Зизи, кристалл души моей. Предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, Трике встает. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Трике, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиве. Плески, клики его приветствует она, певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великий, ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли привет и поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очевидно.

0: И был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду тронут был, или он кокетствуя шалил, невольно ли или с доброй воли, но взор сей нежности изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом. Подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков бастон и ломбер стариков, и вист до ныне знаменитый. Однообразная семья, все жадные скуки сыновья. Уж 8 Робертов сыграли герои виста, 8 раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем, в деревне без больших сует желудок, верный наш бригет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир, ты, 30 веков кумир. Но чай несут. Девицы чинно, и 2 за блюдечки взялись. Вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейт раздались. Обрадован музыке громом, оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленской. Харликову невесту переспелых лет берет тамбовский мой поэт, умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. В начале моего романа смотрите первую тетрадь. Хотелось вроде мне Альбана, бал петербургский описать. Но, развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам по вашим узеньким следам. О, ножки, полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться. И эту 5-ю тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится в вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой, к минуте мщения приближаясь, Онегин втайне усмехаясь, подходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том, о сём. Спустя 2 минуты потом вновь с ней вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах по деревням еще мазурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, каблуки, усы все те же, их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, герой нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал, и руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой, в негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя.
1: Нельзя? Ну что же?
0: Да Ольга слово уж дала Онегину.
1: О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла. Возможно ли? Чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена.
0: Не в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Андрей Платонов. Третий сын. Читает Михаил Ульянов.
1: В областном городе умерла старуха. Ее муж, 70-летний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края республики 6 телеграмм однообразного содержания. Мать умерла, приезжай, отец. Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось, ему тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу. Может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой. И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание. Даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье. После отправления телеграмм старый отец вернулся домой. Он сел на табуретку около длинного стола у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке. Иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе. То падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, не теплый, как звезда. И старик ждал сыновей. Старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные 5 сыновей собирались в течение 2 следующих суток. Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, 6-летней девочкой, никогда не видавшей своего деда. Мать ждала на столе уже 4-й день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения. Давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе маленькое скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, пока не умерла. Громадные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было 6 человек, 7-м был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами. Сыновья молча плакали редкими задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один, раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. 2 из них были моряками, командирами кораблей, один московским артистом, один, у кого была дочка, физиком, коммунистом, Самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда через тысячи верст находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильнее от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп. Она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха. Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно. Как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился. В том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел. Но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилось в воспоминание. Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома. А уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтобы они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в Бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв при свете восковых свечей над ее посмертным лицом. Она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека, тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре. В ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу и петрохиль, и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и сходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги. Им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно в затылок друг другу стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал. И, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился. Это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении. Окончив скорую панихиду Поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминке, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог. Он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь в раз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений. Для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз, на парашюте без кислородной маски. Но ему не дали оттуда ответ. Вечером отец постелил 6 постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где 40 лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой. Старик постоял над ней в ночном сумраке. Выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет. Там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор. Девочка от шума начала ворочаться. Может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла от страха перед ночью и мертвой старухой. Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно. Чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «Голова, ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе, и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул. Тогда они на минуту притихли. но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь в полголоса. Он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь», — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтобы не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала: «Дедушка, а дедушка, ты спишь?» «Нет, я не сплю, я ничего», — сказал старик и робко покашлял. Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу. Оно было мокрое. «Ты что плачешь?» — шепотом спросил старик. «Мне бабушку жалко», — сказала внучка. «Все живут, смеются. Она одна умерла». Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно. Она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила: «А почему ты тоже плачешь?» «Я перестала». Дед погладил ее головку и шепотом ответил: «Так, я не плачу. У меня пот идет». Девочка сидела на кровати около изголовья старика. «Ты по старухе скучаешь», — говорила она. «Лучше не плачь. Ты старый, скоро умрешь. Тогда все равно не будешь плакать». «Я не буду», — тихо отвечал старик. В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука. Он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил своих братьев, и они перестали даже разговаривать. Вскоре оттуда открылась дверь, и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому. Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания. Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону по столу и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, закричала только его дочь. Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь. Точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла, и заставила своих детей тосковать по ней. Если бы она могла, она бы осталась жить постоянно, чтобы никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которые она родила. Но мать не вытерпела жить долго. Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать. А старик взял внучку на руки и пошел им вслед. Он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.
0: Радио «Благовестие». В Москве полночь.

солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда.

И тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова станет.

ладью ветер озорник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, а вешняя вода мыт просто ерунда.

задорные, веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы, весна идет, весне дорогу. Журчат

Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки.

Все равно переулки и улицы к дому милой меня приведут. Ты скажи, подскажи,

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит,

озноб и страх, и тайный жар, восторг, и власть, и боль, и смех, и тень, и свет в один костер, в один

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.

спорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения,

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра,

и острова, как будто синера. В Россию возвращаются с путины, а почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку прозорил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе ж

до темна, крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда, вечер мне ни к чему. Вечер мал, как песчинка, я тебя подожду.